0: 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на go-sakhalin.ru.
1: Сколько стоит шашлык?
2: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
3: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Парочку советов от меня в эфире Первого областного. Не убираем худи, рано еще, это первое. Но я думаю, что сахалинцы и так знают, что и худи, и вот эти вот самые пресловутые летние пуховички. Это актуальный вопрос для нас. Ну и немножечко советов про сон, дорогие. Если вы спите менее 7 часов или более 8 часов, то вот вам совет. Значит, ученые из Колумбийского университета года собирали данные, работали или делали видимость, что работали. Они, значит, измеряли реальный биологический возраст органов каждого участника своего исследования, чтобы узнать, насколько орган изношен внутри. Так вот, внимание. Если вы, дорогие, спите меньше 6 часов, то мозг и иммунная система стареют быстрее всего. Растет риск депрессии, тревожных расстройств, ожирения, диабета второго типа и гипертонии. И в этот период смертность набирает выше 50%. Да, если же спать больше 8 часов, если вы уж прям такой Соня за Соня, то под удар попадают легкие и ЖКТ. Чаще всего эти симптомы хроническое воспаление, апноэ, депрессия, и смертность возрастает аж на 40%. Из чего мы с вами делаем вывод? Спим не менее 6,5 часов и не более 7,5 часов. Внимательно следим за своим сном и, конечно, стараемся высыпаться и проводить день активно. В этом поможет радио СТВ. Риана, Алекс Ян, а также слайдеры Магнит до конца этого музыкального часа. Ну и, конечно же, следующий час традиционно начнем очень информационно с выпуском новостей. В общем, держимся вместе и проводим эту пятницу вместе с Первым областным. Всем удачного и легкого трудового.
1: Радио СТВ. Первое областное.

0: On My Soul. Это Алекс Ян в эфире Первого Областного. Этими ритмами заканчиваем этот музыкальный час. Да и, в принципе, заканчиваемся тоже пятница на дворе. Движемся вперед. На Сахалине и Курилах 12.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И с последними актуальными событиями на Сахалине и Курилах нас познакомит Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Листа. Теперь коротко о главных событиях. Лесные пожары на юге Сахалина начали искать с помощью беспилотников. Около 20 единиц техники задействовано при ремонте участка улицы Комсомольской. Жители Красногорска сообщают о серьезном размыве морского берега. Лесные пожары на юге Сахалина начали искать с помощью беспилотников. Дрон уже обнаружил возгорание в окрестностях Песчанского в Анивском районе. Аппарат с помощью камеры высокого разрешения системы РГЛОНАСС и искусственного интеллекта быстро определил точное место пожара и оценил масштаб угрозы. После передачи сигнала информация оперативно поступила в экстренные службы. Видео с воздуха помогло пожарным быстрее оценить ситуацию и спланировать тушение. Возгорание удалось быстро локализовать. Добавлю, в регионе также продолжает работать система видеонаблюдения за лесами. С начала сезона камеры уже помогли обнаружить 2 лесных пожара. Около 20 единиц техники задействовано при ремонте участка улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске. Работы развернулись на отрезке дороги от Пуркаева до Есенина. Здесь уже демонтировали бордюрный камень. Параллельно с этим специалисты устанавливают новый. Также на участке идет замена пучинистого грунта и ремонт ливневой канализации. Дорожники меняют дождевые колодцы и водопропускные трубы. По окончании ремонта здесь проведут благоустройство и озеленение. Рядом со школой 26 организуют парковочную зону. Также на территории установят новые автобусные павильоны. Жители Красногорска в Тамаринском районе сообщают о серьезном размыве морского берега. По их словам, проблемы продолжают усугубляться. Люди рассказывают, что в этом году берег подмыло особенно сильно. Тамаринцы утверждают, что он продолжает осыпаться, а вместе с ним падают заборы возле частных домов. Особое беспокойство сахалинцев вызывает то, что многоквартирные дома находятся примерно в 30 метрах от воды. 2 модульных общественных туалета заработают в Александровске-Сахалинском этим летом. Один из них разместят на улице Строкова, другой в сквере Тельного. Сейчас на объектах ведутся профилактика восстановительной работы. По планам туалеты начнут работу 1 июня. Коровы способны отличать знакомых людей от незнакомцев, выяснили французские ученые. В ходе эксперимента животным показывали видео со знакомыми и незнакомыми человеческими лицами. Если верить результатам, буренки ощутимо дольше рассматривали незнакомые. По уверениям исследователей, долгий взгляд доказывает, что животные пытаются распознать незнакомцев. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: 12.06, время Сахалинское. Добрый день, дорогие, здравствуйте. И знаете, как бы у вас не складывался день, я все же хочу, чтобы мы с вами улыбались, были добрее друг другу и любили друг друга. Это самое важное. Любовь движет вообще, в принципе, всем в этом мире. И даже если у вас в жизни между вами, да, между парами возникают какие-то возмущения, да, это бывает. И это заставляет как-то и думать по-другому, и менять какие-то свои планы. Я вот желаю вам, чтобы все ваши проблемы в ваших парах, если таковые существуют, я имею в виду проблемы, чтобы они решались самым позитивным образом. Не дуйтесь, не обижайтесь друг на друга. У всех все бывает. В общем, помните, как говорил кот Леопольд, давайте жить дружно. Вот этим и продолжим наш сегодняшний день. Конечно же, без подарков в этот день мы вас не оставим. Радио СТВ приготовило подарки. Самое главное, следить внимательно за эфиром и держать, как говорится, руку на пульсе. Ну и музыка, плейлист пятничный для вас приготовлен. Юлиана Караулова, Кочнева, Надар Ревия и Хьюгель уже совсем скоро. Поэтому ждем, улыбаемся и продолжаем эту пятницу с улыбкой.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Все верно, друзья, билетная касса. А все почему? Потому что 24 мая в киноконцертном зале «Октябрь» Киан Синьера. Студия Грейс отмечает 15 лет и делает это красиво, зрелищно и с большой сценической идеей. Древние символы, забытые боги, ритмы, от которых сцена будто начинает дышать. И в основе концерта загадочный мир древней цивилизации, где каждый танец становится знаком, образом и частью общей истории. Два показа нас с вами ждут в 15 и 18.00 24 мая. Кто пойдет, собственно, на этот показ, кто был первым? Я знаю, кто был первым. На связи у нас Николай. Николай, добрый день.
1: Добрый день.
0: Здрасте. Николай, как вы относитесь к древним символам, вот этим богам всяким, вообще вот к этой исторической всей истории масло-масляное?
1: Да не знаешь, как я отношусь к этой.
0: Не знаете еще, да?
1: Ну.
0: Ну?

0: История шок от Вани Дмитренко в эфире Первого областного. Ну что, дорогие друзья, лето у нас с вами уже на подходе, уже где-то на горизонте, 22 мая у нас с вами на календаре, а мы с вами что-то должны все время успеть до лета. Кто-то до лета хочет похудеть, кто-то завершить какие-то свои важные проекты, важные дела. И вот мы предлагаем вам рассказать, что вы успели до лета. Чья, собственно, история будет нам ближе, интереснее, креативнее. Вручаем, конечно же, подарки. Смотрите, свои сообщения к нам сюда в эфир радио АСТВ вы присылаете на наш номер +7 900 660 1505 в мессенджер Макс или Телеграм. И формулировка должна быть следующей: я молодец, успел или успела до лета. И дальше рассказать, что важного, смешного, смелого, трогательного или давно отложенного вам удалось сделать к началу лета. Самые яркие, искренние, смешные, жизненные сообщения мы обязательно зачитаем в эфире. Ну и, конечно же, среди приславших сообщений выберем победителя, который получит главный приз — праздничный стол на двоих в рестобаре «Саван» на вечеринке 30 мая. Поэтому все карты вам в руки. +7 900 660 1505. Формулировка: я молодец, я успел до лета сделать то-то, то-то, то-то и то-то. В общем, креатив вашей истории, конечно же, принимается, и мы эти истории обязательно почитаем и прочитаем в прямом эфире, и, естественно, выберем лучшее. Желаю удачи, мы с вами движемся вперед, и самое время поговорить о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, на Сахалине и Курилах, погода без осадков. В Ахе, а также в Углегорске, до +15 градусов, в Тымовском до +23, в Смирных до 25 выше 0, в Тамари до 14, в Чехове до 12 градусов тепла, в Невельске и Хомске также до 14 выше нулевой отметки. В Северокурильске попрохладнее, до +8, в Курильске до 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, и столбики термометра покажут температуру +1, +3 градуса. Завтра днем, 23 мая, в областном центре погода без осадков. Температура в течение дня до 19-21 выше 0. Вот она, долгожданное тепло. И ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Наслаждаемся и готовимся к лету.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
3: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения.

0: Трансфер, комфортное проживание с завтраками, гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
1: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8 914 755 56 85.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Мод и его работа «Намек на нас» в эфире Первого областного. Друзья, очень важные новости хочу вам рассказать. Знаете что? Наш организм разрушает на клеточном уровне? Нет, неправильное питание, ни стресса, ни тревожность. Отсутствие обнимашек разрушает наш организм на клеточном уровне. Оказалось, что дефицит простого физического контакта наносит огромный вред как нервной системе, так и здоровью в целом. Вот, собственно, отсутствие обнимашек провоцирует рост воспалительных маркеров, и такую же степень вреда наносит и хронический стресс. Мозг считывает изоляцию как сигнал опасности. Поэтому что нужно делать? Достаточно всего 30 секунд, всего одно объятие близкого человека, и оно успокаивает нас, блокирует выброс кортизола. А вот в некоторых случаях тактильная терапия лечит депрессию, тревогу даже эффективнее, чем разговорные сессии с психотерапевтом и вообще другие лекарственные средства. Поэтому обнимайтесь больше, обнимайтесь чаще и не забывайте про поцелуи. И, конечно же, в вашей улыбке радио СТВ помогает улыбаться. Команда «Раса», Чарль Пут, а также Филф в эфире Первого областного уже через пару мгновений. Всем доброго дня и приятного аппетита. Не забываем обедать и наслаждаться солнышком.
1: 24/7 24/7 Радио АСТВ.

0: Монако нам не нужно, а вот солнце на Сахалине очень даже. Вот в эти дни Москва переживает температурный бум до 32, а то и до 35 градусов тепла. Там повышается температура. Столица нашей России изнывает от жары. Мы же здесь пока крепимся. И, кстати говоря, самое время, наверное, поговорить о погоде на Сахалине на завтрашний день. С удовольствием это сделаем. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти-7», гаражное оборудование «Нордберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков» 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, на Сахалине погода без осадков. В Александровске-Сахалинском – до 16, в Ногликах – до 19 градусов тепла. В Поронайске, Корсакове и Аневе – до плюс 13, в Красногорске – до плюс 12 градусов. В Макарове и Охотском до 14 градусов тепла. В Долинске до плюс 20, повезло. В Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков. В Малокурильском до 8, в Южно-Курильске до 9 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометра поднимутся до отметки плюс 1, плюс 3 градусов. Завтра днем, 23 мая, в областном центре погода без осадков. И температура составит от 19 до 21 градуса тепла. Достаточно тепло. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
3: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
6: Сколько стоит шашлык?
7: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
8: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
9: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ждем, ждем с нетерпением лета вместе с Deep End и Грэхэм Кэнди в эфире Первого областного Waiting for the Summer. Ну и, конечно же, готовимся к летнему сезону. И я уверен, что лето будет жарким. И, внимание, дорогие, помните, я говорил о том, что несколько чашечек кофе в день повышают работоспособность, повышают нашу концентрацию. Но, внимание, в жару нельзя пить больше одной чашки кофе в день, и об этом нас с вами предупреждают эксперты, а все из-за того, что кофеин обладает таким мочегонным эффектом и ускоряет потери жидкости организмом в плюс 30 и выше, это может быстро привести к обезвоживанию и по щелчку пальца, и вы об этом даже не поймете. Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями, им в такую погоду вообще специалисты рекомендуют отказаться от кофе и пить как можно больше воды. Поэтому следите, пожалуйста, внимательно за своим организмом и пейте больше воды, когда наступают жаркие деньки. Ну вот завтра не очень жарко в областном центре до плюс одного, но все равно тепло. Самое время задуматься о том, чтобы организм держать в полном порядке. Поэтому дозу кофеина чуть-чуть снижаем, дозу кофе чуть-чуть снижаем в преддверии летнего периода и внимательно следим за сигналами от нашего организма и за сигналами радио АСТВ до конца этого часа проекта АВГ, а также Сова. Ну и держимся вместе, вместе с Первым областным. Всем доброго дня и уже совсем скоро начинаем усердно трудиться. Вторая половина рабочего процесса у нас с вами впереди.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Первое областное.
1: На Сахалине и Курилах 14.00.
0: Новости на радио АСТВ.
1: И о самых главных событиях к этому часу мы узнаем из выпуска новостей в студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией и удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинцы сообщают о браконьерах на юге острова. Область сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по объему водожилья. Случай порчи городского имущества зафиксирован в сквере Есенина. Лесные пожары на юге Сахалина начались. Сахалинцы сообщают о вопиющих случаях браконьерства на юге острова. По словам людей рыболовов с бреднями, они ежедневно наблюдают на реке Таранай в Анивском районе. Напомню, что сему на юге острова можно добывать с 15 мая по 15 июня, но только на определенных для любительского рыболовства участках. При этом в 2026 году в списке мест, расположенных в Анивском районе, пока только согласованы участки на Тамбовке и Урюме. Реки Таранай в перечне нет. Сахалинская область сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по объему водожилья. Об этом в ходе своего отчета перед областной думой сообщил губернатор Валерий Лимаренко. С 2021 по 2025 год в регионе расселили более 500 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Жилищные условия улучшили порядка 25 тысяч человек. Площадь ветхого жилья сократилась вдвое. В 2026 планируют расселить еще 42 тысячи квадратных метров. Также в области развивается программа арендного жилья. Южно-Сахалинский специалист там разных сфер уже предоставлено почти 1500 квартир. Случай порчи городского имущества зафиксирован в сквере Есенина в областном центре. Здесь разгромили общественный туалет. При этом личности вандалов уже установили. По информации мэрии, ими оказались несовершеннолетние. Заявление по факту направлено в полицию. Сейчас специалисты оценивают ущерб, возмещать который, по всей видимости, придется родителям подростков. Кадровые дни проведет Восточная горнорудная компания 28 и 29 мая. Встречи пройдут в Ахинском, Александровск, Сахалинском, Тымовском и Смирныховском районах. Соискатели смогут получить здесь информацию о предлагаемых вакансиях, уровне зарплаты и возможностях для карьерного роста. На мероприятие приглашают всех, независимо от специальности и опыта. Подробную информацию можно получить в кадровых центрах работы России в указанных муниципалитетах. Житель Америки нашел лотерейный билет на 6 миллионов долларов в кармане старых штанов. Розыгрыш тиража прошел в мае 2025-го. По правилам, победители могут забрать приз в течение года. Однако в апреле организаторы сообщили, что за джекпотом никто не пришел. Победитель, в свою очередь, даже не подозревал об удаче. При этом он часто участвовал в лотерее, поэтому решил на всякий случай осмотреть дом. Так мужчина и нашел недавно купленный билет. Он успел получить деньги в последний момент. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 15 градусов. На этом выпуск завершен. В студии была Виктория Тарабарина.
0: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: Да-да, все так, меня зовут именно так. 14.06, время Сахалинское. Всем доброго дня, дорогие, здравствуйте. Ну что, вторая половина рабочего дня у нас с вами началась. И я вас с этим поздравляю. Почему поздравляю? Да потому что чуть-чуть поработаем. И на выходные, суббота, воскресенье. Тем более, что суббота, по заверениям наших синоптиков, обещает быть очень даже и ничего, солнечной. И ветер не сильный. И надеемся, что многие уже планируют свои выходные дни. Это очень круто, это очень здорово. Самое главное, все свои планы превратить в жизнь. И пускай все задуманное обязательно получится. Вместе с первым областным мы отправляемся во вторую половину трудовой пятницы. Конечно же, чудесный плейлист Аарон Смит, Айсбергерт, Линкин Парк, Лиливуд. Это наши музыкальные планы. Что из информации? Обязательно расскажу о погоде в городах Сахалинской области на 20 и на 40 минуте часа. Ну а в середине часа спортивные новости от Владимира Литвинова. И с ним мы увидимся сегодня еще не раз. В 15:45 у нас чартовый метроном, и обязательно познакомимся с какими-то музыкальными историями, которые он и расскажет. В общем, планы у нас великие, планы наполеоновские, и мы их обязательно превратим в жизнь. Желаю вам легкой пятницы, и обязательно с хорошим настроением отправляемся дальше.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: до Южно-Курильска. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Собаку и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

и Dancing в эфире Первого областного, 14:19, сахалинское время, и я вам предлагаю вот в таком танцевальном ритме продолжать эту самую пятницу, потому что ничего не предвещает плохого, наоборот, только самое хорошее. Кстати говоря, о хорошем поговорим прямо сейчас. Именно она,

0: Тура от 1 до 3 градусов тепла в темное время суток. Завтра днем 23 мая погода без осадков в областном центре. И воздух прогреется до 19-21 градуса тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки,
2: линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт. Со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Вам позвонили из банка и сказали, что ваш счет взломали и все деньги нужно срочно перевести на другой безопасный счет? Не верьте, это мошенники. Если звонят с незнакомого номера и говорят, что поступила заявка на смену номера телефона личного кабинета, это еще одна мошенническая схема. Обменять накопленный кэшбэк на рубли – третья уловка злоумышленников. Мошенники пытаются обманным способом узнать ваши личные данные и заполучить СМС-код от банка. Они могут действовать через электронную почту, совершать звонки по различным мессенджерам. Помните, настоящий сотрудник банка никогда не будет действовать таким образом. Не переходите по ссылкам, не перезванивайте на незнакомые номера.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм. Мороженое «Гроспирон» пломбир 79,95 за 90 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
1: Радио АСТВ. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Какими словами или поступками вы стали быть похожими на своих родителей?
2: Чаще стал говорить детям своих друзей, как сильно ты похож на свою маму или на своего папу.
1: Ой, на мамку-то как похож, да, Валерка.
2: Да, да, да, да.
1: Ну вылитый,
2: да,
1: просто,
2: да, да.
1: Ну красавец.
2: Ну вылитый Валера.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Итак, внимание, товарищи. 14.33. Время Сахалинское. Равняюсь смирно. Владимир Литвинов в студии. Добрый день.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Илья. Слушайте в этом выпуске. Ярославский «Локомотив» второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Две наши теннисистки впервые сыграют в основной сетке Ролан Гаррос. Криштиану Роналду выиграл четвертый национальный чемпионат в карьере. Канадцы лишь в овертайме одолели норвежцев на чемпионате мира по хоккею.
0: На старте.
2: Итак, ярославский «Локомотив» второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Накануне в шестом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги ярославцы в гостях одолели казанский «Акбар» со счетом 3-2. У ярославцев дубль оформил нападающий Егор Сурин. Еще одну шайбу забросил Максим Шалунов. Казанцы попытались спасти встречу благодаря голам Нейтана Тодда и Никиты Лямкина в концовке, но сравнять счет хозяевам не удалось. Таким образом, «Локомотив» выиграл серию 4-2 и второй год подряд завоевал звание чемпиона КХЛ. Голкипер «Локомотива» Данил Исаев признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. Главный тренер ярославского клуба Боб Хартли сразу после победы заявил, что покидает свой пост. 65-летний канадский специалист перешел в «Локомотив» летом прошлого года. До этого он тренировал омский «Авангард», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. Две наших теннисистки, Елена Приданкина и Алина Корнеева, впервые пробились в основной турнир «Большого шлема» Ролан Гаррос. В финале квалификации 220-я ракетка мира Приданкина обыграла японку Химено Сакацуме со счетом 6-2, 6-1. Корнеева, у которой 120-й номер в мировом рейтинге, победила аргентинку Хулио Риеру 6-2, 6-3. Кроме Приданкина и Корнеевой, в основной сетке открытого чемпионата Франции сыграют еще 6 наших теннисисток. Мира Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Людмила Самсонова и Анастасия Захарова. В мужском турнире будут биться трое россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Ролан Гаррос пройдет с 24 мая по 7 июня. Криштиану Роналду выиграл четвертый национальный чемпионат в карьере. Клуб «Аль-Наср», за который выступает именитый португалец, обыграл команду «Дамаг» со счетом 4-1 в матче заключительного 34-го тура чемпионата Саудовской лиги. Сам Роналду в этой встрече оформил дубль. В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место, выиграв национальный чемпионат впервые за 6 лет. А Роналду, который является капитаном «Аль-Насра», впервые стал чемпионом Саудовской Аравии. Таким образом, португалец взял четвертый национальный чемпионат в карьере. 41-летний Роналду до этого выигрывал английскую премьер-лигу в составе Манчестер Юнайтед, испанскую Ла Лигу с мадридским Реалом и итальянскую серию А с туринским Ювентусом. На чемпионате мира по хоккею прошли очередные матчи группового этапа. В группе «Б» канадцы с великим трудом одолели команду Норвегии, обыграв скандинавов лишь в овертайме со счетом 6-5. У родоначальников хоккея хет-трик на счету Марка Шайфли, который забросил в том числе и победную шайбу. В другом матче этой группы сборная Словакии разгромила команду Дании 5-1 и делит первое место с канадцами. В группе «А» финны крупно победили хоккеистов Латвии 7-1, а хозяева турнира сборная Швейцарии уверенно обыграла команду Великобритании 4-1 и лидирует в группе. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Силуэт от Вани Дмитренко и Анны Пересильд. Силуэт лета уже где-то вырисовывается, и это очень радует. Ну, еще и вырисовывается силуэт выходных дней. Это еще больше радует. Какая погода будет завтра в субботу? Давайте узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти 7», гаражное оборудование «Нордберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, на Сахалине и Курилах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 16, в Ногликах до 19 градусов тепла. В Поронайске, Корсакове и Аниве воздух прогреется до плюс 13, в Красногорске до плюс 12 градусов. В Макарове и Охотском столбики термометра покажут плюс 14 градусов. В Долинске завтра до 20 выше нулевой отметки. В Малокурильском, Южно-Курильске чуть попрохладнее. В Малокурильском до 8, в Южно-Курильске до 9 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков при температуре от 1 до 3 градусов тепла. Завтра днем 23 мая в областном центре также без осадков. И воздух в течение дня прогреется до 19-20 1 градуса тепла, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22 канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое, родное, островное.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: поддерживает наше стремление улыбаться, потому что от этого и мир становится добрее и светлее, да и вообще, в принципе, в целом настроение повышается. Ну что, дорогие, время Сахалинское, 14 часов 50 минут, и самое время в эти минуты обратить внимание на дорожное движение в областном центре. Конечно же, есть участки, где ведется ремонт, например, это проспект Мира от перекрестка с улицей Пионерской до улицы Украинской. Здесь замедлено движение в южную и в северную стороны, поэтому здесь будьте внимательны, пожалуйста, и, естественно, соблюдайте свой скоростной режим, все-таки ремонтируемый участок дороги, и нужно быть очень внимательным. Сахалинская движется не быстро от торгового центра «Калинка» в восточном направлении, здесь замедлено движение аж до проспекта Мира, поэтому будьте внимательны, выбирайте пути объезда. Что еще у нас есть? Проспект Мира от улицы Курильской в южном направлении движется неспешно до Коммунистического проспекта. Ну и Комсомольская от улицы Хабаровской до Компроспекта тоже достаточно небыстро, все из-за светофоров. В целом движение в городе пока достаточно спокойное, ждем вечернего часа пик. Ну и еще информация о перекрытии дорог в Сахалинской области. Напоминаем, что сегодня, 22 мая, в Углегорском районе с 16:30 до 17:00 на участке автомобильной дороги межмуниципального назначения Невельск-Тамари-Аэропорт Шахтерск с 299 по 300 километр будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением взрывных работ на Солнцевском угольном разрезе. Об этом сообщает Минтранс Сахалинской области. Поэтому мы просим автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, тем более, что это всего 30 минут. Поэтому будьте, дорогие друзья, внимательны на дорогах, будьте взаимовежливы, мне есть что рассказать, но, пожалуй, удержусь. Ну и, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Но крутейшая же вещь в завершении этого музыкального часа — Lordly от Feather в эфире Первого областного. Вещица 2016 года выпуска, и ей уже 10 лет в обед, как говорится. Ну а мы движемся в будущее, в следующий музыкальный час. На Сахалине и Курилах, 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И обо всех актуальных событиях к этому часу расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Жаркие выходные прогнозируют на Сахалине. В русле реки Правда в Омском районе завершили монтаж водопропускных труб. Совет Федерации одобрил поправки в закон об основах системы профилактики правонарушений. Жаркие выходные прогнозируют на Сахалине. По информации областных синоптиков, на юге и в центральных районах острова в субботу и воскресенье воздух может прогреться до 25 тепла, на западном побережье до плюс 17. В областном центре в ближайшие два дня осадков не прогнозируют. Максимальная температура днем составит 21 градус. В течение следующей рабочей недели на острове временами ожидаются дожди, при этом станет немного прохладней. В русле реки Правда в Омском районе завершили монтаж водопропускных труб. Сейчас на объекте выполняют земляные работы. С середины мая работы в русле Нерестовой реки приостановлены. Возобновить их планируют в августе после снятия природоохранных ограничений. Как сообщили в региональном Минтрансе, полностью завершить работы по ремонту моста планируют осенью 2026 года. В результате участок дороги будет расширен до двух полос и обустроен тротуарами с обеих сторон. Совет Федерации одобрил принятые Государственной Думой поправки в федеральный закон об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации. Инициатива вызвана условиями геополитической напряженности. Среди форм профилактического воздействия — учет, надзор и беседы. Их праве проводить органы прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД. Профилактика по закону может применяться в частности к несовершеннолетним, подвергнутым принудительным мерам воспитательного воздействия. Как подчеркнул депутат Госдумы Георгий Карлов, сейчас в интернете можно встретить недостоверную информацию, например, о том, что фашизм якобы победили американцы, или что от срочной службы лучше уклоняться. Главная цель принятых поправок – защита несовершеннолетних из зоны риска от влияния деструктивных сил. МВД и Минтранс к 2028 году обеспечат государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности с установкой номерных знаков, следует из плана мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Помимо этого, к 2030 году должен быть решен вопрос об обязательной маркировке таких средств передвижения. План также включает строительство инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других СИМ. Российский альпинист Рустам Набиев первым в мире поднялся на Эверест на одних руках. Мужчина является инвалидом и передвигается на коляске. Весь путь он совершил без использования протезов, опираясь только на специальные ручные приспособления. На это понадобилось ровно неделя. В горных восхождениях рекордсмен участвует с 2020 года. Среди покоренных вершин — Эльбрус, Арарат, Казбек и другие. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 15 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: 15.07, время Сахалинское. Доброго дня, друзья. 22 мая у нас с вами на календаре. И вот я думал, какое событие сегодня произошло, которое могли бы отпраздновать и отметить все. Все очень просто. Сегодня празднуется День суши и роллов, и мне кажется, я знаю, чем мы с вами, дорогие, будем заниматься сегодня вечером. Давайте озадачим наши предприятия общественного питания и закажем по какому-нибудь вкусному сету. Суши и роллы я вам лично не обещаю, но обещаю подарки, пригласительные на вечеринку ретро и Man in Black в рестобар «Сова» 30 мая. Ретро-хиты, приглашенная группа Man in Black, резиденты и диджей Алексей Солдатов также там будут. Вечеринка пройдет с 21.00 до 4 часов утра, вход 500 рублей. Мы с вами берем настроение, компанию и, напомню, формат 21+, действует дресс-код и фейс-контроль. Ну и парочку пригласительных вы сможете выиграть уже через несколько минут в эфире радио АСТВ. Майский фильтр у нас с вами уже заготовлен, 49-15-0. 5, код города 4242. Звоните, будем с вами играть. В чем же соль, я расскажу чуть позже. Ну а пока Клин Ганди, Pump It Up в эфире Первого областного.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ и Рестобар Сова представляют проект «Майский фильтр».
1: 49-15-05, телефон прямого эфира, и уже нужно набирать для того, чтобы пройти наш сегодняшний пятничный майский фильтр и выиграть два пригласительных на вечеринку под названием «Retro and Man in Black» в Рестобар «Сова», который состоится уже 30 мая. Конечно же, ретро-хиты, приглашенная группа «Man in Black», резиденты диджей и Алексей Солдатов. Вся эта вечеринка пройдет 30 мая с 21.00 до 4 часов утра. Вход 500 рублей. Мы с вами берем настроение, компанию и помним формат 21+. Действует фейс-контроль и дресс-код. И два пригласительных сейчас кому-то достанутся, кто пройдет наш майский фильтр. Звонить-то уже давно можно было. 49-15-05. Задание простое. Нам с вами нужно пройти майский фильтр в течение 30 секунд. Я буду задавать вопросы. И нужно отвечать быстро, но избегать наших таких слов, стоп-слов. Это «да», «нет», «лето» и «весна». Все очень просто. Поэтому есть возможность побороться, есть возможность пройти майский фильтр. На самом деле задание, может на первый взгляд показаться простым, но я вам хочу сказать, вот эти вот слова, закавыки «да», «нет», это так достаточно сложно. Есть у нас кто-то, кто дозвонился. Давайте будем знакомиться. Как зовут вас? Добрый день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елизавета.
1: Лиза, очень приятно. Ну, как ваша пятница?
2: Шикарная.
1: Шикарно? Чего шикарного произошло уже?
2: Мне солнца хватает.
1: Отлично, это хорошо, это здорово, я рад за вас. Лиза, ну что, два пригласительных на вечеринку на кону. Задание вам понятно, я вам даю 30 секунд, задаю вам какие-то вопросы. Ваша задача не отвечать словами «да», «нет», «лето» и «весна». Все очень просто.
2: Хорошо.
1: Хорошо, но мы еще не начали, поэтому пока можно их употреблять. В общем, если вы готовы, тогда я запускаю таймер. Готовы?
2: Готовы.
1: Все, итак, таймер пошел, и вопросы тоже пошли. Итак, Лиза, пятница — лучший день недели?
2: Возможно.
1: Настроение праздничное?
2: Естественно.
1: После работы есть планы?
2: Да, естественно.
1: Любите начинать выходные красиво?
2: А то.
1: Вечеринка 30 мая вам подходит?
2: Конечно.
1: В «Сову» попасть хотели бы?
2: Безусловно.
1: Пригласительный пригодится?
2: Конечно.
1: Музыку слушаете каждый день?
2: Конечно.
1: Танцы любите больше разговоров?
3: Вышло.
2: Конечно.
1: Ну что, это аплодисменты и это победа. Был там моментик, да? Чуть не прокололись на одном из вопросов.
2: Есть такое.
1: Есть такое. Ну все, можно уже «да», «нет» использовать. Уже время закончено. Лиза, ну что, я вас поздравляю. Для вас пятница вообще, в принципе, удачно. Смотрите, солнышко, билетики на вечеринку выиграли. Я уверен, что вас еще что-то хорошее ожидает сегодня либо днем, либо вечером.
2: Все возможно.
1: Все уклоняется, Лиза. Посмотрите, как на прямые ответы «да», «нет». Ну что, мои аплодисменты вам. Ждем вас на вечеринке 30 числа. И пускай у вас выходные складываются очень солнечно. Договорились?
2: Спасибо.
1: Все, Лиза, очень здорово. Обязательно оставайтесь на связи. Сейчас расскажем, что, где и как. Ну и, конечно же, 30 мая ждем вас в Рестобаре «Сова». Retro and Man in Black вечеринка, ретро-хиты. Группа Man in Black, резиденты диджеи и Алексей Солдатов. И с 21.00, как говорится, welcome в наши объятия. Ну а майский фильтр на сегодня закончен. Движемся вперед.
0: Радио АСТВ и Рестобар «Сова» представляют проект «Майский фильтр».
4: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: регистрация СМИ ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: завтра, 23 мая, на Сахалине и Курилах погода без осадков, в Вахе и Углегорске температура до 15 градусов тепла, в Тымовском плюс 23, в Смирных до 25 выше нулевой отметки, в Томари, Невельске и Хомске до плюс 14, в Чехове до плюс 12 градусов. В Северокурильске и Курильске попрохладнее, в Северокурильске до 8 выше нуля, в Курильске до 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков при температуре от 1 до 3 градусов тепла, завтра днем 23 мая в областном центре погода без осадков также, и воздух днем прогреется до 19-21 градуса тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: А в Мили Джойс есть как?

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Здесь Dua Lipa, Training Season в эфире Первого областного. Сейчас сезон тренингов всяких на открытом воздухе начнется, всякие йоги и прочие физические упражнения. Ну а мы с вами продолжаем упражняться в словесности в эфире Первого областного. И другие новости у нас с вами прямо по горизонту, там темка интересная.
1: Другие новости.
0: Анна Гладырь, здравствуйте.
2: Привет. Прозвучало, как будто нужно вложиться в какой-то плохой бизнес.
0: Да нет, крипта это не наш путь. Давайте о чем?
2: О серьезном поговорим.
0: Конечно.
2: О тяжелом. Угу. Ученые доказали, мат увеличивает силу и продуктивность.
0: Я согласен.
2: Что надо делать на работе, улавливаешь, да?
0: Да.
2: Увеличивать силу и продуктивность. Исследователи выяснили, что сквернословие помогает организму выкладываться вот прям на полную и даже преодолевать внутренние зажимы. Об этом поговорим в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август Эстетика. Ваши улыбки». Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: В общем, собрали 300 человек.
0: Так мало.
2: Ну, это, видимо, тоже на фоне шуточки такое количество. Разделили на две группы и попросили максимально долго удерживать тяжелый вес в руках. Лучший результат был у тех, кто матерился в первые же секунды. Они продержались вот прям долго.
0: Ой.
2: Да, оказывается, ругательства помогают мозгу переключиться с какой-то боли или усталости на эмоции и быстрее погрузить человека в состояние потока и убрать психологические барьеры. Положительный эффект наблюдается при этом не только в спортзале, но и в любых стрессовых ситуациях. Например, это цитата, перед важным выступлением или собеседованием.
0: Ну, спросите любого механика, если гайка не откручивается какая-то. При какой матери она открутится? Вот и все. Вот весь ответ на этот вопрос.
2: Но есть и научное объяснение. Вот эти эмоциональные выражения помогают дольше терпеть боль или быстрее включаться в действие. Это все подтверждается разными исследованиями. Понимаешь, не одни люди озадачились этим вопросом. Но мат может кратковременно повышать эффективность стрессовой ситуации, особенно там, где нужны вот мобилизация, какой-то быстрый выброс энергии, преодоление боли, напряжения или страха ошибки. А когда человек ругается, то активируются древние эмоциональные системы мозга, повышая уровень возбуждения нервной системы, выделяются адреналин и другие стрессовые медиаторы.
0: Вот вы говорите, почему я смеюсь? Вот если бы это не было правдой, то это было бы не смешно, а это вот прям 100% правда. 146%.
2: Главное не проверять это в эфире. Важно, кстати, понимать, что мат работает только как краткосрочный способ разрядки. Это не инструмент продуктивности как таковой. Психологи уточняют, что если в коллективе постоянно повышенный эмоциональный фон, раздражение и ругань становятся нормой, то мозг начинает жить в режиме хронического стресса. А это вот уже плохо. Ухудшается концентрация, повышается утомляемость и усиливаются, естественно, конфликты в коллективе. Поэтому к нецензурной лексике стоит прибегать как к временной помощи. А вот длительное употребление таких слов чревато разрушением нервной системы и атмосферы в коллективе.
0: Да ладно.
2: Сейчас проверим. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Ну, его можно узнать вообще, в принципе, по двум фразам. Это Эндшпиль, и его работа «Приятная» в эфире Первого областного. Кстати говоря, работа не новая, 22-го года выпуска. А вот что нас ожидает завтра в плане погоды, это что-то новенькое. Давайте узнаем. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти 7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобилсервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, погода на Сахалине и Курилах без осадков. В Александровске-Сахалинском до 16, в Ногликах до 19 выше 0. В Поронайске, Корсакове и Аневе до плюс 13, в Красногорске до плюс 12 градусов. В Макарове и Охотском столбик термометра поднимутся до отметки плюс 14 градусов, в Долинске до 20 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске прохладнее, но без осадков. В Малокурильском до 8, в Южно-Курильске до 9 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темном время суток от 1 до 3 градусов тепла. Завтра днем в областном центре погода также без осадков, и воздух прогреется до 19-21 градуса выше 0. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
3: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Здесь в эфире Первого областного команда Killtech, их работа Амина, а у нас прям по курсу чартовый метроном.
1: Отправляемся в музыкальное путешествие во времени. В программе только топовые хиты из разных эпох и разных стран.
2: Чартовый метроном
1: с Владимиром Литвиновым.
3: Добрый день, друзья! Всем большой привет! У микрофона Владимир Литвинов. В рамках программы «Чартовый метроном» я вместе с вами совершу погружение в музыкальные пучины хит-парадов за последние 50 лет. У нас будут песни из каждого десятилетия, которые входили в тот или иной чарт именно в этот день, 22 мая. Надеюсь, что волна приятной ностальгии вам будет обеспечена. И сейчас стартуем. Наш обзор начинаем с 1977 года, из первого отечественного хит-парада «Звуковая дорожка московского комсомольца». Так он тогда назывался. Итак, 22 мая, 49 лет назад, на четвертой строчке этого списка была песня, которой гордится целый областной центр в нашей стране. Это легендарная композиция «Вологда» от группы «Песняры».
2: Чартовый метроном.

0: чтоб не случилось. Вот вы знаете, знаменитая песня «Вологда» была написана Борисом Макроусовым на стихи Михаила Матусовского еще в 56-м. Однако всесоюзным хитом она стала только 20 лет спустя в исполнении вот этого белорусского ансамбля «Песняры». С 56-го ее записывали трижды, но публика на нее не обращала никакого внимания. И вот уже в 76-м поэт Матусовский предложил песнярам эту песню для выступления на своем юбилейном вечере не где-нибудь, а в колонном зале Дома Союзов. Лидеру песняров Владимиру Мулявину песня не понравилась, но пришлось сыграть, поскольку такими предложениями, как концерт в Доме Союзов, тогда не разбрасывались. Это ведь еще и прямая радиотрансляция, а потом еще и концерт по центральному телевидению. Музыканты за ночь создали оригинальную аранжировку со вступлением на баяне, изменили первую строчку. На концерте Вологда взорвала зал. Более того, произошло неслыханное. Музыкантов вызвали на бис, вопреки правилам, по которым бисовки во время прямых эфиров в Доме Союзов были не приняты. В декабре 76-го песня прозвучала на заключительном концерте фестиваля «Песня 76» и снова удостоилась бурной овации. После того, как «Вологда» стала суперхитом, строчка про резной палисад мгновенно превратилась в визитную карточку города, поскольку резные деревянные заборчики в Вологде действительно были, но был в этом и забавный казус. Дело в том, что самый известный такой забор в центре города окружал кожно-венерологический диспансер. Тем не менее, песня стала неофициальным гимном Вологды. Друзья, теперь сменим десятилетие, отправимся в 83-й. В этот день в чарте Великобритании набирала обороты группа Police. Коллектив Стинга с песней «Every Breath You Take» выскочил тогда на 7-е место.
1: Чартовый метроном.

0: Да, друзья, песня вечная. Песня невероятно красивая, и многие воспринимают ее как балладу о любви. На самом деле, несмотря на романтичное название «Every breath you take», «Каждый твой вздох», она исполняется на самом деле от лица ревнивца, который практически в каждой строчке песни заявляет, что следит за каждым вздохом, каждым движением, каждым словом своей второй половины. Стинг написал ее как раз-таки в тот период, когда переживал тяжелое расставание с первой женой Фрэнсис Томмилти. Сам музыкант говорит, что она действительно о ревности, слежке и праве собственности. Стинг написал ее зимой 82-го, когда отдыхал на Ямайке, в доме, где когда-то жил Ян Флеминг, автор книг о Джеймсе Бонде. Чувствуете связь? Книга о шпионе, песня о слежке. «Every Breath You Take» в 84-м получил 2 премии Грэмми, в том числе в номинации «Песня года». Ну а сейчас будем слушать еще одну вечную и действительно романтичную песню. Для этого перенесемся в 98-й год. Тогда в отечественном хит-параде «Музыкальный Олимп» лидировали «Руки вверх» с замечательной балладой «Лишь о тебе мечтая».
1: Чартовый метроном.

0: Друзья, сейчас, возможно, кого-то шокирую. Сергею Жукову, автору и исполнителю этой песни, сегодня исполняется 50 лет. Поздравляем парня! Да, друзья, живем мы уже прилично. Главное, чтобы юность из души-то не уходила. Еще, слушая сейчас эту вещь, сам пребываю в шоке, как меломан, который прочно сидит на трех музыкальных стульях с названием «Джаз, блюз и рок». Я только что обнаружил, что знаю наизусть припев этой нетленки «От руки вверх». Значит, хорошая песня. Сейчас таких днем с огнем поискать. Теперь двигаемся дальше. 2004 год у нас по списку и общий европейский чарт. В тот год, 22 мая, в нем второе место занимала Анастейша со своим супер-боевиком «Left Outside Alone».
1: Чартовый метроном.

0: Итак, Left Outside Alone, остаться в одиночестве. Ну, это визитная карточка американской певицы Анастейши, и, кстати, очень личная вещь для нее. Мрачный по тексту, трек рассказывает о болезненных отношениях певицы с отцом, который бросил семью, когда ей было 3 года, оборвав почти все связи. Ну, а потом, когда она стала знаменитой, он вдруг объявился и пытался наладить отношения. Нужно ли говорить, что эта песня о гневе и отчаянии? Сейчас же без названных чувств перескакиваем в другое десятилетие, 2011 год, и смотрим в архив хит-парада радио СТВ. На текущую дату в нашем хитовом топе под номером 2 прописку имел Митя Фомин с композицией «Огни большого города».
1: Чартовый метроном.

0: Вопросу, как сделать хит в России, рецепт от Мити Фомина. Возьмите известную песню иностранного исполнителя. Митя взял трек «Панинеро» британской группы Pet Shop Boys. Для адаптации текста на русский позовите хорошего автора-песенника. Митя позвал двух: Александра Сахарова и Александра Ковалева. Затем композицию Нила Теннанта и Криса Лоу в новой аранжировке подрихтовал Алексей Романов из группы «Винтаж». И продукт был готов к употреблению, который, кстати, наша аудитория с удовольствием приняла. Получилось вполне подходящее блюдо для российского эфира. Ну и теперь пришла пора замкнуть петлю времени. Вернемся в наш 2026. И сегодня у нас на десерт хит-парад «Шазам» с такой страны, как Вьетнам. А на этой неделе в этой стране на 13 месте находится диджей Ильхам с треком «Биг Бум», изданный в начале мая. Но учитывая, что во Вьетнаме постоянно лето и в сезон отпусков ожидается традиционный туристический бум, песня с названием «Биг Бум» вполне может стать хитом сезона. Друзья, на этом позвольте откланяться. Всего вам доброго. И на прощание позволь себе напомнить: какие времена, такие песни. Всем до свидания. Пока.
1: Чартовый метроном.

0: Немножко похулиганили в этом часе с программой «Чартовый метроном». Ну а далее двигаемся более похожими треками на наш формат. 16.00, Сахалинская область.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальными новостями к этому часу в нашей студии Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организуют приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах. Более 40 километров дорог обследовали в Южно-Сахалинске с помощью беспилотников. Островной регион сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по объему ввода жилья. Кадровые дни проведет Восточная горнорудная компания 28 и 29 мая. Более 40 километров дорог обследовали в Южно-Сахалинске с помощью беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг провели на улицах Больничной, Есенина, Физкультурной, Горького и других. Как рассказали в областном Минтрансе, дроны автоматически распознают проблемные участки и формируют дефектную ведомость для подрядных организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть. Это позволяет сэкономить время на наземное обследование и получить предварительные объемы для планируемых ремонтных работ. Сахалинская область сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по объему ввода жилья. Об этом в ходе своего отчета перед областной думой сообщил губернатор Валерий Лимаренко. С 2021 по 2025 годы в регионе расселили более 500 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Жилищные условия улучшили порядка 25 тысяч человек. Площадь ветхого жилья сократилась вдвое. В 2026 планируют расселить еще 42 тысячи квадратных метров. Также в области развивается программа арендного жилья. В Южно-Сахалинске специалистам разных сфер уже предоставлено почти 1500 квартир. Участок региональной дороги в Углегорском районе перекроют 22 мая. Ограничения с 16.30 до 17 часов будут действовать на трассе Невельс-Тамари-Аэропорт-Шахтерск с 299 по 300 километр. Движение здесь закроют в связи с проведением взрывных работ на Солнцевском угольном разрезе. Водители просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Кадровые дни проведет Восточная горнорудная компания 28 и 29 мая. Встречи пройдут в Ахинском, Александров-Сахалинском, Тымовском и Смирнаховском районах. Соискатели смогут получить здесь информацию о предлагаемых вакансиях, уровне зарплаты и возможностях для карьерного роста. На мероприятие приглашают всех, независимо от специальности и опыта. Подробную информацию можно получить в кадровых центрах работы России в указанных муниципалитетах. В Госдуме предложили ввести федеральные выплаты за долгий брак. По мнению депутатов, они должны начинаться с 5000 рублей за 5-летний юбилей и увеличиваться с шагом в 5 лет. Для пар, отметивших 50-летие совместной жизни, предлагается установить повышенную выплату в размере 100 тысяч рублей. Подобная мера может рассматриваться как элемент демографической политики и способ укрепления института семьи. И в завершении коротко о погоде. В островной столице, в Южно-Сахалинске, сейчас солнечно и 14 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: В 20 лет мы с вами все ждем от вселенной каких-то драматических сигналов, переворотов, но потом, когда взрослеем, мы уже понимаем, что самый лучший знак – это когда все в жизни спокойно, когда нужный человек позвонил вовремя, когда автобус сразу приехал, ну и когда день прошел без желания удалить все соцсети, уехать в лес, оборвать все контакты и тому подобное. Судьба у нас, у взрослых людей, начинает разговаривать с нами более бережно все-таки, и спасибо ей большое за это, и за творчество Holy Fame. По-моему, вокал просто космос.

0: сложновато, конечно, не сходить с ума к концу рабочей недели, но мы постараемся с легкой подачей. Лирика, прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, по всем перечисленным городам ожидается погода без осадков. Температура воздуха в Ахе, а также в Углегорске завтра 15 градусов. В Тымовском плюс 23, в Смирных воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Томари, Чехове, в Невельске и Хомске завтра до плюс 14, в Чехове 12 градусов тепла. В Северо-Курильске завтра плюс 8, в Курильске тоже без осадков и 13 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов тепла. Завтра днем плюс 21 градус, максимальная температура. Осадков не будет, ветер юго-западный с порывами от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Пельмени «Сибирский гурман» великосочные 374,95 за 800 грамм. Майонез от «Тоги» 198,95 за 300 грамм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
9: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Какими словами или поступками вы стали быть похожими на своих родителей?
2: Чаще стал говорить детям своих друзей, как сильно ты похож на свою маму или на своего папу.
1: Ой, на мамку ты как похож, Валерка. Ну, вылитый просто, ну красавец.
2: Ну, вылитый Валера.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Облобластное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор «Верный».
3: И экономный.

0: Другие новости.
1: Подбираемся мы с вами к выходным, и темы тоже соответствующие. С нами в студии Анна Гладарь. Привет!
2: Всем привет! Независимо от того, чем вы занимаетесь на даче, либо, как стахановец, высаживаете все свои 100-500 грядок, либо только газон, шезлонг и мангал, независимо от того, какой у вас отдых, обязательно с собой нужно взять еще и что-то для вашей безопасности, потому что дача – это не только отдых, но и повышенный риск. Укусы насекомых, ссадины, солнечные ожоги, возможно. Что должно быть в идеальной дачной аптечке, об этом рассказали специалисты. Спонсор других новостей – сеть шинных центров «Интерра». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интерра». А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
0: Другие новости.
2: В дачной аптечке обязательно должны быть обезболивающие препараты, что-то с парацетамолом или ибупрофеном. Эти средства помогут при травмах, растяжениях или головной и зубной боли. Не менее важно положить в аптечку и антигистаминные, потому что во время отдыха есть риск столкнуться с аллергией на пыльцу, возможно, ягоды, какие-то укусы насекомых. И рекомендуется иметь при себе не только препарат для приема внутрь, но и мазь для наружного применения.
1: Хотела бы посмотреть на человека, который все это комбо собрал. Представляешь, такую неудачную поездку на дачу.
2: И зуб, ты имеешь в виду препараты или травмы?
1: Нет, я про травмы. И зуб, и клещ, и ожог, и с тещей поругался. Ну, просто страйки.
2: Да, там уже и головная боль.
1: Да, дача убийца просто.
2: Да, если разговор с тещей дошел дальше, чем вы планировали, должны быть антисептики под рукой.
1: Мама, вы клещ.
2: Потому что за городом неизбежно бывают и ссадины или раны. Например, стоит положить с собой перекись водорода или какой-то водный раствор йода. Последний, кстати, прекрасно обеззараживает и к тому же не щиплет, поэтому им легко будет обрабатывать повреждения на коже даже у детей. Также под рукой должна быть мазь с пантенолом, которая снимает воспаление и ускоряет заживление при ожогах, в том числе и солнечных. Также рекомендуется взять что-то от герпеса, потому что вирус легко активируется на солнце или после купания в прохладной воде. Также аптечка для дачи должна содержать стерильные бинты, пластыри и клещедер, оказывается, еще.
1: Есть такое приспособление?
2: Да, я сначала не поняла, что это такое. Интересно. Потом прочитала. Там, ну, выглядит страшно.
1: Орудие пыток, короче.
2: Да, для клеща. Ну и обязательно ознакомьтесь с инструкциями к препаратам, проконсультируйтесь со специалистом, потому что каждому из них имеются свои противопоказания. Ну, знаешь, мы в таком возрасте, когда аптечка с нами всегда
1: уже. Да,
2: вы
1: думали, рассаду надо брать, а надо вот 3 сумки таблеток.
2: Ну вот,
1: зато
2: безопасность превыше всего.
1: Аминь.
2: На этом все. Спонсор других новостей ООО «Сахоптсеть» шинных центров «Интерра».

0: Не напугать нас с вами ни Данзой, ни Кудурой, когда мы знаем, что погода на завтра будет настолько хорошей. Подробности сейчас. Спонсор прогноза погоды на радио СТВ – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен». Гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис» – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, в Ахе, а также в Углегорске, плюс 15 градусов без осадков. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Тымовском завтра плюс 23 градуса. В Смирных еще теплее, до плюс 25. В Томари, Невельске, а также в Хомске 14 градусов выше нуля. В Чехове плюс 12. В Северо-Курильске завтра плюс 8. В Курильске также без осадков и 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 3, завтра днем. Максимальная температура достигнет 21 градуса с плюсом. Осадков не будет. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
6: Сколько стоит шашлык?
7: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
8: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
9: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: еще на один час. Мы с вами ближе к окончанию рабочей недели. В Сахалинской области уже 17 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Со свежим выпуском новостей в студии Анна Гладырь.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись под телефоном 300-118-300-119. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. По факту смертельного ДТП в Тымовском районе возбудили уголовное дело. В Красногорске приступили к удалению затонувших судов. Проезд в районе перекрестка проспекта Мира и улицы Хабаровская ограничат в ночь на 23 мая. По факту смертельного ДТП в Тымовском районе возбудили уголовное дело. Напомню, вечером 21 мая водитель грузовика МАЗ, стараясь избежать столкновения с самокатчиком, который внезапно появился на дороге, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с питбайком под управлением 17-летнего водителя. В результате ДТП юноша скончался на месте происшествия, его 17-летний пассажир получил травмы. По информации следкома, лицу, предоставившему мотоцикл подростку, грозит до 1 года лишения свободы. В Самаринском районе приступили к удалению затонувших судов. До конца 2026 года из акватории, прилегающей к Красногорску, уберут 9 объектов, рассказали в региональном Минтрансе. Работы выполняются в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Аналогичные мероприятия также продолжаются в Корсаковском и Хомском районах. Кроме того, несколько затонувших судов в этом году планируют утилизировать в Невельском, Долинском, Александров-Сахалинском округах. Проезд в районе перекрестка проспекта Мира и улицы Хабаровской в областном центре ограничат в ночь на 23 мая, предупредили в администрации областного центра. Это связано с проведением работ по восстановлению асфальта. С 9 часов сегодняшнего вечера и до 6 утра субботы работы будут проходить на западной стороне дороги. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и обращать внимание на дорожные знаки. Образовательные учреждения областного центра активизировали работу по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних. Ключевая цель тематических классных часов и лекций – уберечь детей от таких поступков в период каникул. В летнее время в городе также организуют профилактические рейды в местах скопления подростков. Специалисты администрации и представители профильных структур посещают парки, скверы, детские площадки, фудкорты и торговые центры. Также мероприятия проводятся в СНТ и частном секторе. Хронический недосып ускоряет процесс старения организма, об этом заявили в Минздраве. Для того, чтобы дольше оставаться молодым и здоровым, специалисты рекомендуют ложиться и вставать в одно и то же время, при этом в спальне необходимо создать комфортную обстановку. Также за час до сна следует отказаться от телефона. В течение дня медики советуют больше двигаться и следить за питанием. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске солнечно, 13 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

стоит ли нам с вами засиживаться в офисе допоздна, чтобы немножечко выслужиться перед начальником? Ну, опыт говорит, что люди, которые по-настоящему умеют работать, они обычно умеют еще и уходить все-таки домой вовремя, потому что впечатлить-то можно переработками, но уважение вызывают все-таки те, кто сохраняет голову, здоровье и чувство юмора даже к концу рабочей недели. Я надеюсь, это про вас.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: В эфире Интершум узнаем, о чем сегодня шумит интернет. Железные монахи вышли на улицы Сеула и напугали ребенка. Роботы возглавили шествие на фестивале лотосовых фонарей, который проходит в честь дня рождения Будды. Однако не все гости фестиваля обрадовались при виде андроидов. Напомню, ранее в монахи были посвящены несколько роботов. Ну и на видео с ними видно, как одна из девочек начинает кричать, когда андроид подходит к ней. Видимо, будущее глазами детей все-таки выглядит довольно пугающе. Петербургский автоэлектрик с помощью надувного матраса спас котенка из затопленного подвала. Мужчина по имени Руслан проходил мимо затопленного подвала и услышал, как мяукает котенок. Он решил вытащить его, но не знал как. Тогда он поехал в магазин и купил надувной матрас, чтобы на нем подплыть до животного. В итоге Руслану удалось вытащить котика из подвала. Оказалось, что это девочка. Потом мужчине удалось найти котенку новый дом. Его уже отвели к ветеринару и сделали все прививки. Каждая третья россиянка получает от мужчин шаурму и роллы как подарок, а не просто как знак внимания. Парни реально считают это полноценным подарком, показал недавний социологический опрос. Некоторые парни также выдают за презент свою элементарную бытовую чистоплотность, например, привычку не раскидывать грязные носки по квартире. А еще 16% респондентов уверены, что их хорошее отношение к девушке – это уже сам по себе отличный подарок. Что ж, будем отвечать взаимностью в плане таких подарков нашим мужчинам. Это был Интершум. Читайте, пожалуйста, с удовольствием.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

25 лет назад мы вошли в вашу жизнь. И, кажется, остались там вполне официально. Радио АСТВ.

0: Расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 23 мая. В Ахе, а также в Углегорске, плюс 15 градусов без осадков. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Тымовском завтра плюс 23. В Смирных воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Томари, Невельске, Хомске, а также в Курильске завтра плюс 14. В Чехове 12 градусов тепла. В Северо-Курильске тоже без осадков и плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью до 3 градусов выше нуля. Завтра днем плюс 21 градус, максимальная температура. Также без осадков, ветер юго-западный с порывами от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
4: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
5: Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
7: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
9: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
12: Кто-то слушал нас в старой «Тойоте» отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция. Длиной в 20

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Если вы разбираетесь во всем, но по чуть-чуть и вечно ищете себя, поздравляем, вы мультипотенциал. Что это такое, разберемся в выпуске. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту, телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август», эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Если вы разбираетесь во всем понемногу, вы мультипотенциал. Это не рассеянность, не слабость воли, а особый тип мышления. Такие люди схватывают новое быстрее других, видят связи там, где специалист видит только свою нишу, и органично переключаются между совершенно разными сферами.
1: Другие новости.
2: Общество давно натренировало нас бояться этой черты. Выбери одно дело и стань в нем лучшим. Звучит разумно, но для мультипотенциала это ловушка. Вместо линейной карьеры им подходит портфельная. Несколько проектов, несколько ролей и направлений одновременно. Именно так они раскрываются полностью. Кстати, с приходом искусственного интеллекта это внезапно стало конкурентным преимуществом. Рынок труда меняется быстрее, чем университеты успевают обновить программы. И выигрывает тот, кто умеет переучиваться за месяц и соединять, казалось бы, несовместимое. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Радио АСТВ. Первое. Областное.
1: Спасибо, что вы, амикус и репренда. Мы дико не касаете фантастичей.

0: Хорошие новости есть у меня для вас. Это будет прогноз погоды на завтра. Наш спонсор – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, в Александровске-Сахалинском 16 градусов тепла без осадков. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Нугликах плюс 19, в Поронайске, Макарове, а также в Охотском, Корсакове и Ваниве плюс 14 градусов. В Красногорске плюс 12, в Долинске завтра воздух прогреется до плюс 20 градусов. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске тоже без осадков плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 3, завтра днем от 19 до плюс 21 градуса без осадков. Ветер юго-западный с порывами от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну-ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
6: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
7: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
8: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Переобулись? А где хранить зимние шины?

0: автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Хумское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

лица глаза, твоего лица рот. Не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан. И не рыбы вместо рыб будут плавать там.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Поделюсь информацией о дорожной обстановке. Так, напоминаем водителям, движение на перекрестке проспекта Мира и улицы Хабаровской будет временно ограничено. Это связано с проведением работ по восстановлению асфальта. Ограничения на этом участке стартуют в ночь с 22 на 23 мая с 21 часа до 6 часов утра. Работы с перекрытием будут производиться на западной стороне. Также сегодня, 22 мая, с 10 вечера и до 5 часов утра завтра, 23 мая, ограничение будет действовать на перекрестке улиц Амурской и Хабаровской. Здесь запланировано восстановление асфальта, сквозного проезда не будет как по улице Хабаровской, так и по улице Амурской. Будьте внимательны. В этот же период для проезда закроют участок улицы Комсомольской от пересечения с Сахалинской до улицы Детской. Здесь будут выполняться работы по устройству искусственных дорожных, неровностей. Мы просим автомобилистов учитывать информацию при планировании маршрутов и обращать внимание на дорожные знаки.
0: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ 25.

0: этот временной отрезок, 60 минут у нас с вами, завершает «Звонки». Впереди отличная музыка. С Сахалинской области уже 18 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Виктория Тарабарина. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Лесные пожары на юге Сахалина начали искать с помощью беспилотников. Сахалинская область сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по объему ввода жилья. Кадровые дни проведет Восточная горнорудная компания 28 и 29 мая. Лесные пожары на юге Сахалина начали искать с помощью беспилотников. Дрон уже обнаружил возгорание в окрестностях Песчанска в Абанивском районе. Аппарат с помощью камеры высокого разрешения, системы аэроглонасс и искусственного интеллекта быстро определил точное место пожара и оценил масштаб угрозы. После передачи сигнала информация оперативно поступила в экстренные службы. Видео с воздуха помогло пожарным быстрее оценить ситуацию и спланировать тушение. Возгорание удалось быстро локализовать. Добавлю, в регионе также продолжает работать система видеонаблюдения за лесами. С начала сезона камеры уже помогли обнаружить 2 лесных пожара. Сахалинская область сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по объему ввода жилья. Об этом в ходе своего отчета перед областной думой сообщил губернатор Валерий Лимаренко. С 2021 по 2025 год в регионе расселили более 500 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Жилищные условия улучшили порядка 25 тысяч человек. Площадь ветхого жилья сократилась вдвое. В 2026 планируют расселить еще 42 тысячи квадратных метров. Также в области развивается программа «Аренда». Жилья. В Южно-Сахалинске специалистам разных сфер уже предоставлено почти 1500 квартир. В русле реки Правда в Хомском районе завершили монтаж водопропускных труб. Сейчас на объекте выполняют земляные работы. С середины мая работы в русле Нерестовой реки приостановлены, возобновить их планируют в августе после снятия природоохранных ограничений. Как сообщили в региональном Минтрансе, полностью завершить работы по ремонту моста планируют осенью 2026 года. В результате участок дороги будет расширен до 2 полос и обустроен тротуарами с обеих сторон. Кадровые дни проведет Восточная горнорудная компания 28 и 29 мая. Встречи пройдут в Ахинском, Александровск-Сахалинском, Тымовском и Смирняковском районах. Соискатели смогут получить здесь информацию о предлагаемых вакансиях, уровне зарплаты и возможностях для карьерного роста. На мероприятие приглашают всех, независимо от специальности и опыта. Подробную информацию можно получить в кадровых центрах работы России в указанных муниципалитетах. Коровы способны отличать знакомых людей от незнакомцев, выяснили французские ученые. В ходе эксперимента животным показывали видео с человеческими лицами, и они значительно дольше рассматривали тех, кого раньше не видели. По уверениям исследователей, это доказывает, что животные пытаются распознать незнакомцев. И в завершение погоды в Южно-Сахалинске. Сейчас переменная облачность, 10 градусов тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Солдатова.
1: Постоянный рост цен на все подряд научил нас с вами по-настоящему ценить мелочи. Например, смотреть на полный холодильник. И вот это теперь почти так же приятно, как раньше смотреть на море. Ну а еще покупка продовольствия по какой-нибудь акции теперь ощущается как огромная личная макроэкономическая заслуга. Я считаю, мы молодцы, мы на позитиве. И цена на следующий трек от радио СТВ, как всегда, 0 рублей.

0: регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

ты слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 20.

мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ 25.

0: 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
3: Телефон 51-55-66.
5: Чокоберри. Доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
6: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: А в Миле Джойс есть как?

0: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на go-sakhalin.ru.
1: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Какими словами или поступками вы стали быть похожими на своих родителей?
2: Чаще стал говорить детям своих друзей, как сильно ты похож на свою маму или на своего папу.
1: Ой, на мамку-то как похож, да, Валерка.
2: Да, да, да, да.
1: Ну вылитый, да, просто, да, да. Ну красавец.
2: Ну вылитый Валера.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
6: Ваш выбор верный.
5: И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Совсем скоро зацветет главное летнее украшение городских улиц – сирень. Очень красиво смотрятся букеты в вазах, но в спальне ставить его специалисты не рекомендуют. С чем это связано, расскажу в выпуске. Спонсор «Других новостей» – сеть шинных центров «Интера». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера». А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля. Специалисты отмечают, что сирень не является опасным растением, но у некоторых людей действительно может ухудшаться самочувствие, если, например, в спальне стоит большой букет сирени. Чаще всего это связано не с токсичностью кустарника, а с высокой концентрацией летучих ароматических веществ. Интенсивный запах сирени может спровоцировать у чувствительных людей головную боль, ощущение тяжести в голове, даже тошноту, сонливость или раздражение слизистых. Особенно часто такие реакции возникают у пациентов с аллергическим ринитом, мигренью, повышенной чувствительностью к запахам или хронической заложенностью носа.
1: Другие новости.
2: Поэтому, если после появления букета сирени в доме у вас возникает зуд в носу, кашель, слезотечение, чихание или усиливается заложенность носа, то цветы лучше убрать. Если же запах переносится комфортно и помещение хорошо проветривается, для большинства людей сирень не представляет проблемы. На этом все. Спонсор «Других новостей» ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

25 лет назад мы вошли в вашу жизнь. И, кажется, остались там вполне официально. Радио АСТВ.

0: спасибо, Беовульф, за энергию. Как всегда, но я сейчас помогу вам построить ваши планы на завтра, на субботу. Расскажу, какая будет погода. Спонсор прогноза — магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетика» в 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, в Александровске-Сахалинском 16 градусов с плюсом, без осадков. Далее по городам везде ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха в Ногликах и в Долинске около 20 градусов тепла. В Поронайске, Макарове, а также в Охотском, в Корсакове и Аниве завтра плюс 14. В Малокурильском и в Южно-Курильске тоже без осадков, плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 21 градус, без осадков. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остаются вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
3: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое, родное, островное.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Hot Chili Peppers задают тренды. Сегодня мы с вами отдыхейшн и расслаблейшн и мечтейшн хороших выходных. На Сахалине курилок 19 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Виктория Тарабарина. В начале выпуска коротко о главных событиях. Новая детская поликлиника открылась в Дальнем. Проезд в районе перекрестка проспекта Мира и улицы Хабаровской в областном центре ограничат в ночь на 23 мая. Жители Долинского района приглашают принять участие в общегородском субботнике. Новая детская поликлиника открылась в Дальнем. Она расположена по адресу улица Шебунина, 2. Здесь уже прошли первые приемы. Работу начали участковые педиатры, доврачебные прививочные кабинеты. С 1 июня в новой поликлинике будет организована работа узких специалистов. Кроме того, решен вопрос о приобретении специализированного оборудования. В детской поликлинике Дальнего можно будет пройти исследования, недоступные в прежней амбулатории, которая находилась в приспособленном помещении. Проезд в районе перекрестка проспекта Мира и улицы Хабаровской в областном центре ограничат в ночь на 23 мая, предупредили в администрации областного центра. Это связано с проведением работ по восстановлению асфальта. С 9 часов сегодняшнего вечера и до 6 утра субботы работы будут проходить на западной стороне дороги. Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов и обращать внимание на дорожные знаки. Совет Федерации одобрил принятые Государственной Думой поправки в федеральный закон об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации. Инициатива вызвана условиями геополитической напряженности. Среди форм профилактического воздействия – учет, надзор и беседы. Их вправе проводить органы прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД. Профилактика по закону может применяться в частности к несовершеннолетним, подвергнутым принудительным мерам воспитательного воздействия. Как подчеркнул депутат Госдумы Георгий Карлов, сейчас в интернете можно встретить недостоверную информацию, например, о том, что фашизм якобы победили американцы, или что от срочной службы лучше уклоняться. Главная цель принятых поправок – защита несовершеннолетних из зоны риска от влияния деструктивных сил. Жители Долинского района приглашают принять участие в общегородском субботнике, который 23 мая пройдет в парке «Янтарный». Начало мероприятия запланировано на 10:00. Как отмечают в администрации муниципалитета, субботник станет возможностью совместными усилиями сделать город чище и уютней. Для детей во время уборки организуют отдельную развлекательную программу с играми и конкурсами. Также участников угостят горячим чаем. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТБ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершение погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 8 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. 5 этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

сцене. Улетаешь в лето, в душе тот же лютый мороз. Знаешь, с тех пор меня совсем ни с кем не тянет в омут. Выносишь по привычке голову только другому. Блоки, вопросы, ну кто мы? Треки, концерты, альбомы. Но вряд ли склеится мир, что поломан.

0: Алдатова.
1: Так-так, хочется уже сменить шум в голове на что-то более живое. Прогулочку, музыку, спорт, разговор с людьми, которые не спрашивают вас акты выполненных работ. В общем, нервная система просит уже не мотивацию, а такое приятное расслабление глаза, если он и дергался у вас всю неделю. Ну и право ничего не достигать хотя бы до завтра, и это мы сейчас обеспечим.

0: спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, по всем перечисленным городам ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Ахе, а также в Углегорске – плюс 15, в Тымовском – плюс 23, в Смирных еще теплее – 25 градусов выше нуля. В Томари, Невельске и Хомске завтра – плюс 14, в Чехове – 12 градусов с плюсом, в Северо-Курильске – плюс 8, в Курильске также без осадков и 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов с плюсом. Завтра днем температура поднимется до плюс 21 градуса, без осадков. Ветер юго-западный с порывами от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, так, давайте разбираться, какая песня из нашего плейлиста идеально подойдет для энергичного такого квантового скачка, для пятничного рывка. Конечно же, та, вот которую хочется все и сразу, может быть, одновременно и уволиться с понедельника, и танцевать, и ехать на дачу, и, пожалуй, то влюбиться, потому что называется она «Весна».
1: Весна пришла.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков, 16 градусов выше нуля. Далее по городам. Везде погода без осадков. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 19. В Поронайске-Корсакове, а также в Аниве до 13 градусов выше нуля. В Красногорске плюс 12. В Макарове, а также в Охотском 14 градусов с плюсом. В Долинске завтра до плюс 20. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 9, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 3 градуса, завтра днем воздух прогреется до 21 градуса с плюсом, без осадков, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Горизонт – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
5: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8 914 084 84 24.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Красные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Выиграй прямо сейчас на концерт 2 билета.
1: Включай режим везения. Твой звонок, твой билет. Телефон радио СТВ в Южно-Сахалинске 49 15 05. Звони сейчас.

0: Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde.
1: Так, ребята, не будем продолжать интригу слишком долго. Да, действительно, был условный сигнал для билетов на Джонни. И да, у нас есть дозвонившийся человек, который долго-долго ждал и дозвонился. Это Алена. Аленочка, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Прям груз души упал.
1: Какой-то груз у вас был? Да что ж такое?
2: Я
1: расскажите.
2: Я сегодня взяла отгул. Съездить с ребенком в больницу, поделать дела.
1: Так.
2: В 7 утра я услышала про Джонни, моего любимого.
1: То есть только сегодня узнали, что у нас розыгрыш, что мы тут раздаем подарочки?
2: Да.
1: Ничего себе.
2: Все, я ни в больницу не попала никуда. Я с 7 утра. Я так на работе внимательно не работаю, как сегодня слушала радио.
1: Обалдеть. Ну, я думаю, что все невзгоды этого дня перечеркнулись все-таки билетиками на Джонни. Два пригласительных, Ален.
2: А вы знаете, я просто, говорю, счастливая.
1: Это точно. Это все вам. Это все вам.
2: Нужно верить, и все получится.
1: Конечно. Ален, какие планы на эти выходные?
2: На эти выходные? Займусь делами, которые не сделала сегодня.
1: Хорошо, я вам советую переслушать все песни, выучить, чтобы подпевать, потому что исполнитель, ну, просто бомбически, согласитесь.
2: Ой, вот эта песня, я все еще нас помню, ой, комета.
1: Да что ж вы со мной делаете, Алена, что ж вы делаете-то со мной? Так, Ален, я вас попрошу, не кладите, пожалуйста, трубку за эфиром, расскажу, как забрать ваши пригласительные. Чудеса случаются, и большинство из них здесь, в эфире радио СТВ. Друзья, мы еще продолжаем пару дней буквально раздавать билеты. Гуляет по эфиру специальный сигнал, кому-то повезло, кто-то караулит. В общем, все возможно. Это не магия, это просто дело везения и терпения. Всем желаю победить так же, как Алене.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и, быть может, навсегда.

0: Итак, друзья, это первое областное. В следующем часе мы повышаем градус подпевабельности треком в проекте «2 часа музыки». Оставайтесь с нами. На Сахалине и Курилах 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Несовершеннолетний водитель питбайка погиб в результате ДТП в Тымовском районе. Авария произошла вечером 21 мая. Как рассказали в региональной госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель грузовика МАЗ с полуприцепом, стараясь избежать столкновения с самокатчиком, внезапно появившимся на дороге, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с питбайком под управлением 17-летнего водителя. В результате ДТП юноша скончался на месте происшествия. Его 17-летний пассажир получил травмы. По факту происшествия проводится проверка. Следователи в Тымовском районе возбудили по факту уголовное дело. Лицу, предоставившему мотоцикл подростку без прав, грозит до 1 года лишения свободы. В Тамаринском районе приступили к удалению затонувших судов. До конца 2026 года из акватории, прилегающей к Красногорску, уберут 9 объектов, рассказали в региональном Минтрансе. Работы выполняются в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», входящего в состав президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». Аналогичные работы в регионе также продолжаются в Корсаковском и Хомском районах. Несколько затонувших судов в этом году также планируют утилизировать в Невельском, Долинском и Александровск-Сахалинском округах. Сахалинская область сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по объему ввода жилья. Об этом в ходе своего отчета перед областной думой сообщил губернатор Валерий Лимаренко. С 2021 по 2025 год в регионе расселили более 500 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Жилищные условия улучшили порядка 25 тысяч человек. Площадь ветхого жилья сократилась вдвое. В 2026 планируют расселить еще 42 тысячи квадратных метров. Также в области развивается программа арендного жилья. Сахалинским специалистам разных сфер уже предоставлено почти 1500 квартир. Более 40 километров дорог обследовали в Южно-Сахалинске с помощью беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг провели на улицах Больничной, Есенина, Физкультурной, Горького, Ленина, Дзержинского, проспектах Мира Победы и других. Как рассказали в областном Минтрансе, дроны автоматически распознают проблемные участки и формируют дефектную ведомость для подрядных организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть. Это позволяет сэкономить время на наземное обследование и получить предварительные объемы для планируемых ремонтных работ. Два модульных общественных туалета заработают в Александровске-Сахалинском этим летом. Один из них разместят на улице Строкова, другой в сквере Тельного. Сейчас на объектах ведутся профилактико-восстановительные работы. По планам туалеты начнут работу 1 июня, рассказали в администрации муниципалитета. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. 5 этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Давайте подумаем, можно ли купить счастье за деньги. Счастье вряд ли. Хотя деньги прекрасно покупают вещи, из которых оно собирается. Как то билетики на самолет, спокойствие за близких, возможность хорошо выглядеть и хороший ужин после тяжелой недели тоже. Так что счастье, в принципе, штука бесплатная, зато с удобной платной подпиской. Давайте прикинем свои расходы на этот вечер и на выходные. Послушаем Крейг Дэвида.

Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.

0: 30 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
3: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничное 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Музыка школьных дискотек. Радио АСТВ. Лучшее за 25 лет.
1: Все, кто слушает нас по будням, уже в курсе, что такое майский фильтр. Это прикольная игрушка. 10 игровых дней она будет длиться у нас по 29-е почти до самого конца. Если вы еще не слышали о ней, в 15.10 мы играем в интересный формат. Ну а на кону в этой игре два пригласительных на вечеринку в ресто-бар «Сова». Нужно дозвониться в эфир по номеру 49-15-05 в 15.10 в понедельник уже теперь, да, в следующий раз. И продержаться полминуты, 30 секунд без четырех запрещенных слов. Итак, чего нельзя называть в игре «Майский фильтр»? Нельзя говорить «да», нельзя говорить «нет», нельзя говорить «лето» и «весна». Всего четыре слова. Если вы продержитесь, то пригласительный билет на двоих на вечеринку 30 мая в «Сову» достанется именно вам. Что там будет? Почему за это стоит побороться? А там будет легендарная группа «Man in Black», качественный звук, классные треки, а также будет ретро. Ретро-хиты в исполнении группы «Man in Black», резидентов, диджеев и Алексея Солдатова. Начало вечеринки в 21.00. Одевайтесь, пожалуйста, красиво. Будет фейс-контроль, дресс-код. Вход 500 рублей, возрастное ограничение 21 год. Но, повторюсь, бесплатно для тех, кто сыграет с нами в «Майский фильтр». 15.10 по будням. Ну а прямо сейчас продолжаем слушать лучшие хиты за 25 лет, которые мы подобрали на 2 часа с 8 до 10. Не изменяем себе. Поехали, Imagine Dragons.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков, 16 градусов выше нуля. Далее по городам. Везде погода без осадков. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 19. В Поронайске-Корсакове, а также в Аниве до 13 градусов выше нуля. В Красногорске плюс 12. В Макарове, а также в Охотском 14 градусов с плюсом. В Долинске завтра до плюс 20. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 9, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 3 градуса, завтра днем воздух прогреется до 21 градуса с плюсом, без осадков, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм. Мороженое «Гроспирон» пломбир 79,95 за 90 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
8: Сколько стоит шашлык?
9: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
10: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

жизнь мы с вами худеем, всю жизнь учим английский и с понедельника бросаем вредные привычки. Ну а что, если сегодня разорвать порочный круг на один вечер? Просто побыть для себя. С такими пожеланиями я к вам обращаюсь в конце своего эфира. Всем отличных выходных. Вы красивые, вы умные и у вас хороший музыкальный вкус. С вами была я, Катя Солдатова. Скоро услышимся. Пока.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, по всем перечисленным городам ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Ахе, а также в Углегорске – плюс 15, в Тымовском – плюс 23, в Смирных еще теплее – 25 градусов выше нуля. В Томари, Невельске и Хомске завтра – плюс 14, в Чехове – 12 градусов с плюсом, в Северо-Курильске – плюс 8, в Курильске также без осадков и 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов с плюсом. Завтра днем температура поднимется до плюс 21 градуса, без осадков. Ветер юго-западный с порывами от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Информационный хаос. АСТВ.

0: Из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на go-sakhalin.ru.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков, 16 градусов выше нуля. Далее по городам, везде погода без осадков, температура воздуха в Ногликах завтра плюс 19. В Поронайске-Корсакове, а также в Аниве до 13 градусов выше нуля. В Красногорске плюс 12, в Макарове, а также в Охотском 14 градусов с плюсом. В Долинске завтра до плюс 20, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 9, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 3 градуса, завтра днем воздух прогреется до 21 градуса с плюсом, без осадков, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Музыка школьных дискотек. Радио АСТВ. Лучшее за 25 лет.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, по всем перечисленным городам ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Ахе, а также в Углегорске – плюс 15, в Тымовском – плюс 23, в Смирных еще теплее – 25 градусов выше нуля. В Томари, Невельске и Хомске завтра – плюс 14, в Чехове – 12 градусов с плюсом, в Северо-Курильске – плюс 8, в Курильске также без осадков и 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов с плюсом. Завтра днем температура поднимется до плюс 21 градуса, без осадков. Ветер юго-западный с порывами от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Залипаю на тебя, который день уже подряд. Меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно то,

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты. Меня зацепила.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков, 16 градусов выше нуля. Далее по городам. Везде погода без осадков. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 19. В Поронайске-Корсакове, а также в Аниве до 13 градусов выше нуля. В Красногорске плюс 12. В Макарове, а также в Охотском 14 градусов с плюсом. В Долинске завтра до плюс 20. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 9, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 3 градуса, завтра днем воздух прогреется до 21 градуса с плюсом, без осадков, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, по всем перечисленным городам ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Ахе, а также в Углегорске – плюс 15, в Тымовском – плюс 23, в Смирных еще теплее – 25 градусов выше нуля. В Томари, Невельске и Хомске завтра – плюс 14, в Чехове – 12 градусов с плюсом, в Северо-Курильске – плюс 8, в Курильске также без осадков и 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов с плюсом. Завтра днем температура поднимется до плюс 21 градуса, без осадков. Ветер юго-западный с порывами от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков, 16 градусов выше нуля. Далее по городам. Везде погода без осадков. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 19. В Поронайске-Корсакове, а также в Аниве до 13 градусов выше нуля. В Красногорске плюс 12. В Макарове, а также в Охотском 14 градусов с плюсом. В Долинске завтра до плюс 20. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 9, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 3 градуса, завтра днем воздух прогреется до 21 градуса с плюсом, без осадков, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальный.

0: Звоните 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 мая, по всем перечисленным городам ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Ахе, а также в Углегорске – плюс 15, в Тымовском – плюс 23, в Смирных еще теплее – 25 градусов выше нуля. В Томари, Невельске и Хомске завтра – плюс 14, в Чехове – 12 градусов с плюсом, в Северо-Курильске – плюс 8, в Курильске также без осадков и 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов с плюсом. Завтра днем температура поднимется до плюс 21 градуса, без осадков. Ветер юго-западный с порывами от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: ТВ. Первое областное.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

когда меня вот такие горы. Если непонятно, а не без пятна. Горы, горы, горы.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сдержать.

0: Реклама.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
5: Парамайский молокозавод.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

кожаной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Реклама.
1: Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
2: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. Наркотики забирают жизнь и свободу. Скажи наркотикам «нет».
4: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Радио АСТВ – 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске – 49 16 23.

0: Реклама.
1: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222 0123.
2: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений.

0: родное.
1: Посиди, сиди со мной, седина, седина, серебром твою покрыла голову, а дальше тишина, как Раневская играла, ты бы так же не смогла.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 мая, по всем перечисленным городам ожидается погода без осадков. Температура воздуха в Охе, а также в Углегорске – плюс 15, в Тымовском – плюс 23 градуса. В Смирных сегодня воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Томари, Невельске и Хомске – 14 градусов выше нуля. В Чехове – плюс 12, в Северо-Курильске – плюс 8. В Курильске сегодня также без осадков и 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня днем максимальная температура составит плюс 21 градус. Осадков не будет. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, Гаражная 15 и Ситимолл.
4: Телефон 51 55 66.
5: Одни узнают новости по слухам, другие по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
7: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный, теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Твоя любовь – это так красиво. Твоя любовь – этих тактов сила. Твоя любовь – лишь мое светило. Твоя любовь…

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 мая, по всем городам ожидается погода без осадков. Температура воздуха в Александровске-Сахалинском – плюс 16, в Ногликах – плюс 19, в Поронайске, Корсакове, а также в Аниве – 13 градусов тепла. В Красногорске сегодня – плюс 12, в Макарове, а также в Охотском – до 14 градусов выше нуля. В Долинске столбик термометра покажет отметку плюс 20 градусов, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске сегодня – плюс 9, также без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня днем осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха плюс 21 градус. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Илья Обломов.
1: 10 часов утра и 2 минуты на Сахалине и Курилах. Доброе утро, дорогие! Вы представляете, какая там погода? Я сейчас шел на работу и просто наслаждался и подумал о том, как бы студию перенести сегодня на улицу для того, чтобы не терять эти драгоценные минутки вот этой великолепной сахалинской погоды. Денечек сегодня обещает быть просто великолепным, и я хочу, чтобы вы им воспользовались на полную катушку. Я уверен, так и будет. Ну и, конечно, же вместе с радио АСТВ мы проведем сегодняшний день, ну, по крайней мере, добрую ее половину. Обещаю вам много интересной информации, огромное количество музыки, ну и не без подарков сегодня обойдемся. Самое главное, внимательно слушать эфир Первого областного, и все у нас с вами будет. The Script откроет сегодняшний музыкальный субботний плейлист, ну и звезды астрологов уже через несколько минут, поэтому дождитесь. Посмотрим, что звезды нам сегодня говорят. Всем желаю доброго утра, великолепной и бодрой субботы. Ну что, поехали!
0: Радио АСТВ. Первое областное.

Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну что, дорогие, приступим. 12 знаков зодиака, 12 советов на сегодня. Овны, если вам кажется, что у вас что-то может не получиться, то сегодня эти дела лучше и не начинать, оно и правда не получится. Тельцы, сегодня вы могли бы пережить самые волшебные приключения, но что-то все время будет вам мешать. Если у вас хватит сил и терпения справиться со всеми препятствиями, этот день вы запомните надолго. Близнецы, если вас сегодня угораздит угодить в центр всеобщего внимания, постарайтесь использовать момент с максимальной выгодой. Раки, меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях, не поддавайтесь на провокации, пусть даже вас и обзовут циником. Ничего страшного. Львы, что бы ни случилось вокруг вас, сегодня вам ничто не сможет испортить настроение. В личной жизни этот день будет тоже очень хорош. Девы, возможно, ваш союз с кем-то перестал быть производительным. Пора дать ему распасться и поискать более конструктивные связи. Весы, между вами и вашей половинкой сегодня могут возникнуть некоторые разногласия, что может привести к долговременной размолвке. В этой ситуации не лишней окажется помощь третьего лица. Скорпионы, нетипичная для вас нерешительность спасет вас от дурацкой ошибки, однако не стоит терять хватку, потому что только что голос здравого смысла предостерегает вас от активных действий. Не спешите, нажмите на тормоза. Стрельцы, остановитесь и передохните немного. Вы так захвачены гонкой, что забыли, зачем бежите. Отдых, возможно, освежит вам память. Козероги, различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут ярки, как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера. Водолеи, хорошо иметь возможность делать все, что захочется, но почему-то быстро надоедает. Направьте свою бешеную энергию на то, чтобы сделать что-то, что хочется кому-то другому. Как говорится, помогите ближнему своему. Ну и, наконец, завершает наш гороскоп рыбы. И сегодня вам стоит применить силу для своего обаяния в малых дозах. Передозировка грозит тем, на ком вы будете его испытывать, полной и необратимой потери головы. Так что здесь, в своей энергии, будьте, пожалуйста, осторожны. Это было еще будет гороскоп на сегодня, на 23 мая. Звезды говорят, а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118 и 300-119.

0: Хойзер, его работа «Take me to church» в эфире Первого областного. Время сахалинское, 10 часов 19 минут, и на календаре у нас с вами 23 мая. И очень скоро зазвучат последние звонки, очень скоро состоятся выпускные для школьников. Вот новость нашел совершенно случайно. В Москве проведут школьный выпускной, но не для школьников, а для взрослых. Выгоревшие родители смогут еще раз пережить свой последний звонок и вечеринку в честь окончания школы. Организаторы обещают треки из кнопочных телефонов, да, из того нашего прошлого, школьную пиццу из столовки, торжественную линейку, интерактивные локации по разным предметам, все это в школьной форме. Но вот, к сожалению, не сообщается, нужно ли перед этим скинуться на шторы и на всякие чистящие средства для класса. Вы знаете, идея на самом деле очень и очень хорошая. Сейчас подаю идею нашим организаторам мероприятий здесь, на Сахалине. Мне кажется, я бы, наверное, принял участие в таком выпускном и еще раз окунулся в эту атмосферу. Как вы, дорогие, давайте немножечко помечтаем, и мне интересно, хотите ли вы еще раз окунуться в эту атмосферу? Но мне кажется, нужно приложить огромное количество усилий для того, чтобы собрать полностью ваш выпускной класс. Ну что, поживем, увидим, может быть, в следующем году кому-то эта идея и зайдет, и кто-то, собственно, воспользуется этой самой идеей. Все лежит на поверхности. Ну и на поверхности лежит, конечно же, прогноз от синоптиков на сегодняшний день, но в любом случае давайте расскажу, какая погода будет ожидаться сегодня на Сахалине и Курилах. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 мая, на Сахалине и Курилах погода ожидается без осадков, и она великолепна. В Ахе и Углегорске температура до плюс 15 градусов, в Тымовском до 23, в Смирных повезло больше. Здесь до 25 выше нулевой отметки. В Тамарии, Невельске и Хомске до плюс 14, в Чехове до плюс 12 градусов, в Северокурильске до 8, в Курильске до 13 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня днем погода ожидается без осадков, воздух прогреется в течение дня до 19-21 градуса тепла, поэтому наслаждаемся этой температурой. Ветер ожидается юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Если мы посмотрим на термометр сейчас, то там великолепные плюс 15 градусов.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
4: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
5: АСТВ, ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Это Анна Ца и ее работа «С ветром» в эфире Первого областного, 10:29 в Южно-Сахалинске. И если вы еще не завтракали, то пора бы это сделать. И вот в тему кулинарии, конечно же, мы следим за всякими трендами, в том числе и за трендами кулинарии, какие модные течения, веяния и вкусовые движения. Так вот, новый тренд в рилсиках начинает захватывать наших с вами соотечественников. Летний салат с клубникой и помидорами. Те, кто пробовал, говорят, что этот салат отлично освежает, удивляет необычным сочетанием вкусов. Такой салат готовится очень-очень быстро. Что нужно? Нам нужна свежая спелая клубника, нам нужен сыр и помидоры. Ну, тут какие вам по вкусу приходятся, мне кажется, лучше для этого подойдет черри. Нарезаем спелую клубнику, помидоры, сыр, отправляем все это в тарелку, украшаем микрозеленью, спрыскиваем соком лимона и заправляем салат оливковым маслом. И говорят, что это очень сильно заряжает, и вот это необычное сочетание вкусов дарит новые яркие эмоции. Ну, не знаю, клубника, конечно, у нас есть, продается, и вы тоже можете попробовать это необычное сочетание вкусов. Мне кажется, здесь все дело в сыре. Главное подобрать тот самый сорт сыра, который бы сочетался и с клубникой, и с помидорами. Хотя, мне кажется, с помидорами, с томатами сочетается любой вкус. Вкусный сыр. В общем, приятного аппетита, если вы сейчас завтракаете, а если же нет, если находитесь в дороге, заскочите, возьмите какой-нибудь сэндвич себе, кофеек и сделайте это утро по-настоящему добрым и бодрым. Приятного аппетита, дорогие! Продолжаем вместе с Первым областным. Эдвард Майя, Ваня Дмитренко и Кальвадос уже совсем скоро в эфире Первого областного. Всем доброго утра и пускай день и суббота у вас складывается очень позитивно.

0: Если что-то заканчивается, то что-то обязательно должно начаться. Полина Гагарина, спектакль окончен в эфире Первого областного. Наш спектакль под названием «Радиоэфир» никогда не заканчивается, все продолжается. Джейсон Друло, Мия Бойко, Винтаж и Медуза. Впереди у нас это музыкальные планы. Ну и, конечно же, не забываем рассказывать вам о полезном. О погоде, например, прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 мая, на Сахалине и Курилах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском до 16 градусов тепла. В Ногликах до 19, в Паранайске-Корсакове и Аниве до 13 выше нулевой отметки. В Красногорске до плюс 12. В Макарове и Охотском до 14 выше 0, в Долинске до плюс 20 градусов. В Малокурильском до плюс 8, в Южно-Курильске до 9 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня днем погода ожидается без осадков. Воздух в течение дня прогреется до 19-21 градуса. Ветер будет дуть юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Ну а я вот сейчас смотрю на термометр, там по-прежнему плюс 15 градусов.
1: Реклама.
2: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
3: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
4: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Это команда «Винтаж» и их работа «Плохая девочка» в эфире Первого областного. 10.51, время сахалинское. Ну что, дорогие, очень скоро мы перейдем в следующий час. И говорил я вам о подарках, не забывайте об этом. В следующем часе нас с вами ожидает игра под названием «Стоп-кадр». Внимательно следите за нашими социальными сетями, группа во ВКонтакте и телеграм-канал «Радио АСТВ». Ну и не забывайте о наших мессенджерах «Макса» и «Телеграм», плюс 7 900 660 1505, и можно писать уже сейчас туда. Мы, конечно же, не просто так туда пишем, а отправляем свои сообщения, хвастаемся, и мы предлагаем вам похвастаться не просто так, а за подарки. И, конечно же, среди всех приславших сообщений, на какую тему я сейчас расскажу, мы выбираем победителя, который получает главный приз. Это праздничный стол на двоих в ресто-баре «Сова» на вечеринке 30 мая. Так вот, что вам нужно сделать? Написать в наш мессенджер «Макс» плюс 7 900 660 1505 фразу «Я молодец, я успел до лета» и рассказать, что вы успели до лета. Ну, может быть, это что-то важное, может быть, что-то смешное, смелое или трогательное, или вот что-то вы давно откладывали в долгий ящик, и раз до лета вы успели это сделать. Поделитесь с нами, все сообщения видим, все сообщения отмечаем, ну и, конечно же, читаем в программе «На одной волне», тоже прочитаю несколько ваших сообщений. Можете присылать уже сейчас. Ну и совсем скоро мы подведем все итоги и отправим вас на вечеринку в ресто-бар «Сова» 30 мая. А это уже совсем скоро. Каждому из вас желаю удачи. Итак, я молодец, я успел до лета. И повествуйте нам свою историю. Ну а мы движемся дальше до конца часа. Команда «Медуза» и «Серебро» обязательно послушаем. Всем доброго утра и великолепного настроения.
1: Распускаемся. Весна на АСТВ.

0: Это серебро в завершении этого музыкального часа. На Сахалине и Курилах 11:00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.